0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симе.

сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и было ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь незначительны. Только голос в тишине.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка. Производитель работ санитарно-технических систем и оборудования. Маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
6: Полезные аксессуары для мобильных телефонов, детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, Копиалюкс и многое другое в магазине.

0: магазинах «Лайк» и «Островок». Скидка 10% на 6-ю покупку, 15% на 7-ю покупку. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк» по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина «Лайк» в торговом центре «Север» по адресу улица Максима Танка, 7.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, «Лида Медиакомпания» приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. «Лида Медиакомпания» – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши «Лида Медиакомпания».
2: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
2: С «Лидской газетой».
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на «Лидер FM». Лидер FM.by.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро всем, всем, кто героически выбрался сегодня из-под одеяла. Вот знаете, я сегодня встала с какой-то такой легкостью и вдохновением. Надеюсь, у вас так же. За окном 17 градусов тепла, и это значит лишь одно тепло к нам вернулось. У микрофона Анна Белявцева, и в ближайший час мы настраиваемся на хороший день и делимся интересными праздниками и событиями сегодняшнего дня. Поехали! Поехали!

Доброе утро всем! 15 июля на календаре, и что же за праздники у нас отмечаются сегодня? А сегодня Всемирный день навыков молодежи. В 2014 году Генеральная ассамблея ООН объявила 15 июля Всемирным днем навыков молодежи. Его задача – способствовать обучению молодых людей навыкам, которые в дальнейшем помогут им найти достойную работу или же открыть свой бизнес. Тема праздника в этом году привязана к искусственному интеллекту и цифровым технологиям. В этот день проходят конференции, вебинары, дискуссии с участием крупных компаний, работодателей, политиков, где именно и обсуждаются вопросы образования, трудоустройства молодежи и развития экономики. Так что желаю всем хорошего, доброго дня!

0: 15 июля отмечается день под интересным названием. Называется он «День отдай что-то». Этот праздник символизирует щедрость, солидарность и взаимопомощь. Его основная идея – поощрять людей делиться своим временем, ресурсами или вещами с теми, кто в этом нуждается. В этот день могут проводиться различные мероприятия, благотворительные ярмарки, обмены книгами, игрушками, одеждой, в общем, всем, чем угодно. И вот для бизнеса и организации этот день может стать поводом для маркетинговых акций. Можно рассказать о благотворительных инициативах или предложить услугу, например, там акцию «Купи один, получив другой бесплатно». Так что отличный день, с кем-то поделиться частичкой себя.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, а тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
5: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро, это Лидер ФМ, и мы традиционно переходим к нашему гороскопу. Овны, мощный прилив энергии поможет вам закрыть все сложные задачи. Тельцы, окружающие оценят ваш профессионализм. А вот для близнецов день принесет много полезных контактов. Раки, домашний уют и поддержка семьи подарят вам ощущение полного счастья. Львы, вы окажетесь в центре внимания. Девы, идеальный порядок в делах принесет вам чувство глубокого удовлетворения. Весы, день будет наполнен красотой и приятным общением. Скорпионы, ваша энергетика привлечет нужных людей. Стрельцы, оптимизм и вера в себя помогут запустить грандиозный проект. Козероги, упорный труд принесет долгожданные плоды. Водолеи, ваши нестандартные идеи получат одобрение. Рыбы, интуиция поможет вам оказаться в нужном месте в нужное время. Всем хорошего дня!

0: Всем салют! 15 июля отмечается День рисования углем. Живопись возникла почти одновременно с появлением у первобытных людей огня, и для изображения сцен охоты на животных и бытовых сюжетов применялся древесный уголь. Материалы сегодня используются живописцами для оттачивания художественных навыков, и вот он прост в применении, легко ложится на бумагу и стирается, позволяя наносить контурные линии изображения и создавать богатые тональные переходы. Материал, который использовали художники до появления графитовых карандашей в эпоху Возрождения, является одним из самых распространенных техник живописи. И, кстати, вот углем рисовали многие великие художники, такие как Микеланджело, Эдгар Дега, Михаил Врубель и Валентин Серов.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Роспогоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Ну что, переходим к погоде. Уже и без прогноза погоды можно сказать, что на улице, конечно, очень хорошо, тепло и хочется находиться как можно дольше. А вот по данным Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит до 27 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Привет всем-всем-всем! На календаре 15 июля начинаем новый музыкальный час. «Черри Леди» прозвучит для вас.

Горячий хит «Magnetic» также появится. One Day. Впереди новости с прогнозом погоды. Не переключайтесь.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На контроле главы района строительство профилакториев для телят на молочно-товарных комплексах. Об этом шла речь на планерке в райисполкоме. Работы ведутся. В большинстве хозяйств они должны завершиться к началу августа. В ряде сельхозпредприятий по объективным причинам работы продлены до 1 сентября. С начала сезона активности клещей в Лидском районе зарегистрировано более 150 обращений граждан в организации здравоохранения с укусами клещей. Большая часть – дети – 52,5%. Эксодовые клещи являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний, опасных для людей и животных. Так, в первом полугодии в Лидском районе зарегистрирован один случай заболевания лаймборелиозом, три случая – клещевым энцефалитом.

0: 100 видов птиц, умеющих перемещаться между водой и воздухом. Они ныряют за добычей, а затем сразу взлетают. Новая модель робота весом 250 граммов научилась выполнять те же задачи, используя только одну пару крыльев. В дальнейшем модель намерен усовершенствовать, оснастить автономной навигацией.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оператив.

0: Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Всем доброе утро! Набирает популярность необычный тренд. Пользователи посещают сайты и приложения, где можно заказать еду, товары, одежду. Все-все-все, не тратя денег. Реальных покупок не происходит, но многие утверждают, что испытывают почти такое же удовлетворение, как от настоящего шопинга. На первый взгляд идея кажется абсурдной. Но пользователь открывает сайт, выбирает товар, оформляет заказ, отслеживает движение курьера и на карте получает уведомление о доставке. Посылка не приезжает, а деньги не списываются. Это просто симуляция. Тем не менее, такие сервисы становятся все популярнее. Пользователи признаются, что такой опыт помогает сдерживать желание заказывать очередной поздний ужин, сэкономить деньги и избежать лишних калорий. Появились и также виртуальные магазины с фантастическими товарами, машиной времени, плащом-невидимкой или устройством для исполнения желаний. После покупки можно также оставить шуточный отзыв, как будто вещь действительно была в руках. Но психологи объясняют популярность таких сервисов особенностью человеческой психики. Многие думают, что удовольствие приносит только обладание вещью, но исследования показывают, что значительная часть позитивных эмоций возникает уже на стадии выбора и ожидания. Я полностью согласна, не всегда нужно что-то получить, иногда можно просто испытать удовольствие от выбора.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Доброе утро всем! Большой привет! Так, многие слышали, что сейчас популярен тренд на осознанность. Люди и подростки массово отказываются от шумных вечеринок в пользу заботы о себе, качественного сна и хорошего самочувствия. А вот 96-летняя женщина следовать данному тренду, как видимо, не собирается. Она проживает в пансионате для пожилых людей и активно ведет свои страницы в соцсетях. А именно, она устраивает шумные вечеринки. И вот администрация пансионата несколько раз предупреждала ее о том, что такие вечеринки запрещены. Но в ответ на последнее строгое уведомление пенсионерка на камеру разорвала письмо и заявила, что будет делать все, что захочет. Женщина отметила, что платит немаленькие деньги за нахождение в пансионате и будет устраивать вечеринки каждый день. Ничего не может с собой поделать и просто обожает музыку. В итоге администрация пошла на компромисс. Женщине разрешили принимать гостей до позднего времени, но при условии, что она не будет угощать других постояльцев чем-то. Также в материале говорится, что у женщины есть не только друзья по пансионату, но и семья, трое детей, пятеро внуков и правнуки, которые поддерживают с ней связь и также часто ее навещают. Не знаю, совмещают ли они вместе вечеринки или нет, но мне кажется, что, конечно, поколение поменялось. Подростки стараются больше времени находиться дома, а вот 96-летняя женщина в таком прекрасном возрасте проживает свою лучшую жизнь. Так что здоровья ей!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@ledonews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Всем салют! 8:39, время точное. Загадочная история произошла не так давно с семьей Обгован. Родственники Олучи были в ужасе, ведь узнали, что девушка стала жертвой похищения. С родных девушки потребовали крупный выкуп, и в противном случае угрожая плохими последствиями. Но, когда муж похищенный обратился в полицию и начал расследование, выяснилось, что предприимчивая дама, по сути, сама себя похитила. Полицейские быстро задержали посредника, передававшим родным Олучи требования о выкупе, который признался, что действительно действовал по поручению самой жертвы. Оказалось, что дама преспокойно жила в гостинице в соседнем номере в городе. Лучший номер она сняла для себя и подпугала родственников, чтобы выманить у них деньги. Всех причастных, конечно, арестовали. Полиции подчеркнули, что ложные сообщения о похищениях являются тяжким преступлением. Поэтому, не знаю, для чего она это сделала, остается загадкой, ведь это все-таки близкие родственники и люди, но делать так точно не стоит. Всем хорошего дня!
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Всем хорошего настроения. По данным Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Так что уверенно берите с собой солнцезащитные очки, а вот зонт сегодня можно оставить дома.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Happy Key. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Делегация Гродненской области приняла участие в республиканском празднике купалья в Александрии. На малой сцене привлекали внимание купальским колом с куклой Берегини высотой 80 сантиметров, созданной мастерами Мостовского района. Настроение на подворье Гродненщины создавал народный ансамбль песни и танца «Личанка» Дворца культуры нашего города. Артисты выступали как на открытии фестиваля, так и на областном подворье, погружая гостей в атмосферу народных традиций. На базе войскового стрельбища «Беляны» в Гродненском районе состоялись пограничные игры 2026. Участниками стали более 200 военнослужащих из 13 команд. 5 дней они демонстрировали выносливость, меткость и тактическое мышление в служебном биатлоне, пограничном троеборье, рукопашном бое, а также в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. В итоге команда Лидского погранотряда заняла 2-е место. В Беларуси на 1 июля для многодетных семей открыто 155 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Принято 101 600 решений на досрочное распоряжение средствами семейного капитала. Из них на улучшение жилищных условий 80%, на получение медицинских услуг 9%, образование 10%, на приобретение товаров для инвалидов 1%. В Приморском крае России впервые нашли костные останки древнего человека, возраст которых составляет примерно 12 тысяч лет. Ранее рекордными по древности антропологическими материалами в этом крае считались артефакты из пещеры Чертовы ворота 6,5 тысяч лет назад. Новая находка ученых позволяет отодвинуть хронологию освоения Приморья почти на 5,5 тысяч лет дальше в прошлое.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.
2: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб «Житник». Ароматный хлеб из ржаной муки солода ржаного. Сделано в Беларуси.
3: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Полезные аксессуары для мобильных телефонов. Детская канцелярия, ночники, кольцевые лампы, игрушки Лабубу, копия люкс и многое другое в магазинах Лайк и Островок. Скидка 10% на шестую покупку, 15% на седьмую покупку. Ждем вас в торговом центре Лида Парк по улице Качана, 29, первый этаж. Внимание! Скоро открытие магазина Лайк в торговом центре Север по адресу улица Максима Танка, 7.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина.

0: говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
1: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе.
3: Что делать, если дома случился пожар?
4: Спрятаться под кровать.
5: Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
2: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54 9501, 54 3605, 54 3277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Люся Чеботина, «Зеленые глаза». Говорят, что зеленый цвет успокаивает, но только в том случае, если речь идет о любимом человеке. Иногда достаточно одного мимолетного взгляда, как в песнях, чтобы забыть обо всех правилах, отпустить барьеры и просто стать счастливым.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Всем доброго утра! По данным Белгидромета, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов.
4: Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем бодрой среды, впереди новый музыкальный час. Горячая новинка группы Понга вас ожидает в этом музыкальном часе. Румынская группа Маранди. Вверх стремящаяся группа Градусы также порадует вас своим присутствием.
4: Белокрылый самолет.
3: Но я напоминаю, современные проблемы требуют современных решений. Впереди мы с вами проведем наш традиционный утренний розыгрыш, но прямо по курсу новости с погодой.
0: Ты слушаешь.

0: новости.
1: Доброе утро! В эфире Анастасия Коронила. Лидское телевидение продолжает рассказывать о людях, получивших звание «Почетный гражданин Лидского района». Недавно этот список пополнился именем Игоря Рыжкевича. Предприниматель известен тем, что вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. О человеке дела смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В воспитательно-оздоровительном лагере «Березка» Лидского района проведено тренировочное учение по организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий при регистрации групповых случаев заболевания острой кишечной инфекцией в учреждении для детей. В учении приняли участие специалисты Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии, центральной районной больницы, работники оздоровительного лагеря. Проведена практическая отработка взаимодействия ведомств, передача информации, организация санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по норовирусной инфекции в детском учреждении с круглосуточным пребыванием. В старых дорогах спасатели выручили собаку. Лапа питомца застряла в сливе раковины во время купания, и хозяину потребовалась помощь сотрудников МЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Спасатели задействовали специальный инструмент и освободили лапу четвероногого питомца. В итоге животное не получило травм. Некогда владычица Марии Британии решила вернуть себе исторический статус. Министерство обороны выделит рекордные почти 35 миллиардов долларов на модернизацию береговой инфраструктуры военно-морских баз. Масштабные финансовые вливания пойдут на ремонт доковых сооружений и переоснащение баз, которые годами оставались без должного обслуживания.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +26.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный бодрый привет! В Лиде уже 10 часов 14 минут. Мы нетрадиционно начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Значит, будем разыгрывать сегодня набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Ну и правила, конечно же, для всех я озвучиваю. Слушаем какой-то коротенький фрагмент, длится он где-то 15 секундочек, и моя сведущая или соведущий будет о ком-то или о чем-то говорить. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну и, как положено, за правильный вариант ответа, за правильный ответ получить подарок. Ну что, если все понятно, я предлагаю слушать.
2: На ней зарабатывают деньги, на нее рано встают и поздно приходят. В основном этим занимаются родители, потому что бабушки и дедушки уже на пенсии.
1: Прослушали! Теперь я жду ваши варианты ответа. 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги нашего первого состязания. Ответов сегодня было много, и все правильные, сыграла лишь скорость. Предлагаю еще раз переслушать отрывочек.
2: На ней зарабатывают деньги, на нее рано встают и поздно приходят. В основном этим занимаются родители, потому что бабушки и дедушки уже на пенсии. Это работа.
1: Все верно, это работа. На нее рано встают и поздно приходят. Сегодня у нас самый быстрый победитель. Радиослушатель последней цифры номера 9378. Мы вас сердечно поздравляем. И напоминаем, что вам достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Поздравляем!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер ФМ на связи, я Анна Белевцева, и у меня для вас отличный музыкальный подарок. Мурашки по коже и ностальгия. Впереди золотой хит «Turn up my heart».
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
3: Как дела, родной?
2: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
4: Привет, чемпион.
2: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
5: Семья? Это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
1: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
6: Дети, вы у меня взрослые?
7: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
8: Шо?
9: О, пап, ты уже вернулся?
10: А мы тут к ужину готовимся.
9: Горелым запахло.
10: Значит, ужин готов.
6: А давайте вместе в магазин пойдем.
11: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Если вы до сих пор боитесь летать, у меня для вас идеальный маршрут. В Шотландии существует авиарельс между двумя островами. Время в пути всего 53 секунды. Вы даже не успеете пристегнуть ремень, как пилот объявит посадку. А вот Лидер FM также быстро собирает лучшую музыку и свежие новости. Отличной среды!

Переходим к погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров уже поднялись до 21 градуса, сообщает Белдрамет.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Ивье мужчина обокрал знакомого. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома, говорит официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В конце июня в Ивьевске РОВД с заявлением обратился 75-летний местный житель, который сообщил, что у него из квартиры пропали рыболовные снасти. Установлено, что накануне 39-летний житель Ивьи пришел в гости к своему знакомому. Мужчины сели за стол и не обошлось без спиртного. Спустя некоторое время решили сделать перерыв. Гость вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Там он увидел рыболовные снасти, и сразу в голове возникла идея, как их можно реализовать. Время было позднее, и мужчина понимал, что с удочками в открытую не сможет выйти из квартиры. Поэтому он выбросил их с балкона третьего этажа. После этого незамедлительно покинул жилище. Позже мужчина продал краденое. Это набор зимних жердиц, две рыболовные удочки и три катушки. Причиненный ущерб оценили более чем в 300 белорусских рублей. Действия фигуранта квалифицированы как кража. Возбуждено уголовное дело. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неманс, Телеграм и Инстаграм.
4: ЛИДА примет республиканские соревнования по лыжероллерам «Скибел» среди юношей и девушек. Они намечены на предстоящую субботу, 18 июля. Местом проведения станет лыжероллерная трасса у кургана «Бессмертия». Начало в 11 часов. Второй сезон медицинского проекта «Лекарь» стартовал в Минске. Ряды медработников пополнили 50 бойцов студотрядов. Это учащиеся колледжи и университетов. Их летняя практика пройдет в больнице скорой помощи. Освоят навыки в разных сферах. Это возможность попробовать профессию изнутри. Сильные дожди парализовали польский Вроцлав, затопив улицы и спровоцировав огромные пробки. Пронесшийся шторм причинил значительный ущерб. Многие деревья оказались повалены из-за порывистого ветра. Одно из них повредило припаркованный автобус. В другом случае повреждена контактная сеть.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 26.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
2: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю.

0: Историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: 6+. Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Девичья башня. Древняя крепостная постройка у прибрежной части старого города Ичери-Шихер. Является одним из важнейших компонентов приморского фасада Баку. Ее суровый массив возвышается в прибрежной части феодального города. Крепости или Ичери-Шихер. Башня стоит на скале, частично облицованной чисто тесанным камнем и защищенной крепостной стеной с системой крупных полукруглых выступов, поднимающихся от подножия почти до самой вершины. С 1964 года Девичья башня открылась в качестве музея, а в 2000 году вошла в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. +375 29 722 86 26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
8: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
7: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров уже поднялись до 21 градуса.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Ух, ну и жаришка сегодня. Да, хотели тепла, дорогие радиослушатели, тепло к нам вернулось. Остается только наслаждаться, ну и, конечно, не перенагреваться. 12 часов на студийных, это Лидер FM, и мы начинаем новый музыкальный час. Группа «Серебро» в этом музыкальном. Сергей Лазарев также с нами появится. Рэй Дэлтон зарядит нас своим позитивом. Далее новости с прогнозом погоды, а после мы проведем наше состязание и поборемся за приз.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель комитета госконтроля Гродненской области Алексей Игликов проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Лидском райисполкоме. Они состоятся 17 июля с 11 до 12 и с 12 до 13 часов. Можно будет поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона, высказаться по поводу работы должностных лиц, местных органов власти, организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Обратиться на прямую телефонную линию и задать вопрос – можно по телефону 80-154-60-42-40. Предварительная запись на личный прием будет производиться 16 июля с 9 до 15 часов по телефонам 80-154-53-40-30 Лидский райисполком и 80-152-79-88-35-79-88-37 Комитет госконтроля области. С 14 по 16 июля на территории Лидского района проводится профилактическая акция в отношении водителей мототранспорта и средств персональной мобильности. На территории Гродненской области в январе-июне совершено 19 ДТП с участием мототранспорта. ГАИ обращается к водителям мототранспорта и напоминает: не забывайте двигаться с включенным ближним светом фар, в застегнутом мотошлеме и при наличии при себе водительского удостоверения соответствующей категории. 15 июля Беларусь вспоминает Алоизу Пашкевич, вошедшую в историю под звучным псевдонимом «Тетка». Зачинательница белорусской прозы, автор белорусского букваря, рассказов, очерков, статей, именно она открыла крестьянским детям путь к родному слову. На стихи Алоизы Пашкевич писали музыку композиторы Игорь Лучинок, Юрий Семеняко и Дмитрий Смольский. К 150-летию со дня рождения поэтессы Национальная библиотека Беларуси подготовила тематическую выставку. Власти Мюнхена из-за затяжной засухи и угрозы дефицита воды ввели режим строгой экономии воды до 1 августа. Постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации. Согласно документу, запрещено мыть автомобили вне автомоек, откачивать воду из озер, рек и канав. Нельзя наполнять частные бассейны, фонтаны и водные объекты. Также в Мюнхене отключают общественные фонтаны. Полив частных небольших садов, огородов, живых изгородей теперь разрешен только по вечерам и рано утром. Нарушителям штрафы до 50 тысяч евро. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ «Авто». Работая с ТЦ «Авто», вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 26.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
3: Отлично! Личные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66.

0: 74. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
2: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: дарим подарки.
1: Всем салют! 12 часов и уже 18 минут. Мы продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. И традиционно переходим к правилам. Я задаю вопрос, после чего вы отвечаете на него, правда или ложь, то, что я говорю. И на номер 9703 отправляете варианты ответа, правда или ложь. Так, вопрос на сегодня звучит так. Правда или ложь, что в Индии сейчас проживает больше людей, чем в Китае? 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Да, удивительный сегодня день, второй розыгрыш, и все ответы подряд верные. Но напоминаю, сегодня вопрос звучал так: правда или ложь, что в Индии сейчас проживает больше людей, чем в Китае? И это, друзья, правда. В Индии действительно обошел Китай и по численности населения. Сегодня у нас самый быстрый победитель. Это радиослушатель последней цифры номера 7128. Мы вас поздравляем. Напоминаем, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. А для всех остальных я напоминаю, впереди еще один розыгрыш, дневной сеанс, где мы разыграем вкусный подарок. Так что не переключайтесь.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золото.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
7: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
8: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Плавно переходим к погоде. Сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометра уже поднялись до 22 градусов, сообщает нам Белгидромет.
4: Лидер FM.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем приветище! Начинаем новый музыкальный час. Дати в этом музыкальном. Горячий хит от Кэлвина Харриса. Волшебная елка также с нами появится в этом музыкальном часе. Впереди новости с прогнозом погоды, а я желаю вам только хорошего дня.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Кадровый день в райисполкоме. Согласованы назначения двух специалистов. На должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению Лидской ЦРБ назначена Екатерина Селивончик. Продлен контракт с заместителем директора, главным инженером Лиданефтепродукта Андреем Клепацким. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности нашего региона. 18 и 19 июля улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. Артистки из Белоруссии и Казахстана лидируют на детском музыкальном конкурсе «Витебск» по итогам первого дня. Участники исполнили саундтреки из популярных мультфильмов, анимационных, художественных фильмов, мюзиклов детско-юношеской тематики. Всего в конкурсе свое творчество демонстрируют ребята из 19 стран. Во второй день они исполнят песню славянского автора на одном из славянских языков в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Футболисты сборной Испании вышли в финал чемпионата мира. В первом полуфинальном поединке действующие чемпионы Европы победили в Далласе вице-чемпионов планеты футболистов Франции со счетом 2-0. Соперник испанской сборной по решающему матчу определится 15 июля в Атланте после встречи действующих чемпионов планеты аргентинцев и футболистов Англии. Неудачники полуфиналов 19 июля в Майами встретятся в матче за третье место, а победители в Нью-Йорке разыграют трофей.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +26.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка. Производитель работ санитарно-технических систем и оборудования. Маляр, штукатур, плотник, бетонщик. Медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Реклама на Лидер FM.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
1: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей.
2: Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: «Белспецгаз». Газ для вас.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029 955 0600.
1: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Удивительно, но витражи способны менять восприятие пространства в зависимости от времени суток и освещения. Днем свет, проходя через мерцающие стекла, наполняет интерьер мерцающими красками и создает особую атмосферу. А вечером при внутреннем подсветке витражи могут проявлять изображение наружу. Видимо, удивительная елка точно не могла пройти мимо витражей.

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров уже поднялись до 24 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем привет! Мне кажется, население города сильно увеличилось, ведь я только что видела столько людей на улице, думаю, на это влияет солнце. Всем хочется выйти и погреться яркими лучиками, а мы встречаем новый музыкальный час на Лидер FM. Джонни в этом музыкальном. Все еще нас помню. Звездная новинка Happy End. Слава, слава. Робин Шульц также в этом часе. Ну а впереди долгожданный киносеанс и прямо после новостей с погодой.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Председатель комитета госконтроля Гродненской области Алексей Игликов проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Лидском райисполкоме. Они состоятся 17 июля с 11 до 12 и с 12 до 13 часов. Можно будет поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона, высказаться по поводу работы должностных лиц, местных органов власти, организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Обратиться на прямую телефонную линию и задать вопрос можно по телефону 80-154-60-42-40. Предварительная запись на личный прием будет производиться 16 июля с 9 до 15 часов по телефонам 80-154-53-40-30 Лидский райисполком и 80-152-79-88-35-79-88-37 Комитет госконтроля области. Футбольный клуб «Лида» в предстоящую субботу, 18 июля, проведет матч 1/16 финала Кубка Беларуси. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Торпедо БелАЗ», выступающий в высшей лиге. Начало матча в 18 часов. При ввозе на территорию ЕАЭС партии лекарственного средства польский перевозчик предпринял попытку сэкономить на таможенных платежах. Перемещался товар в транспортном средстве ДАФ из Польши через пункт пропуска Берестовица. Водитель предоставил необходимые документы на лекарства, однако в ходе таможенного контроля установлено, что заявленные в них сведения не соответствуют действительности. Стоимость товара была намеренно занижена на 53 тысячи евро, что составило порядка 45 тысяч белорусских рублей таможенных платежей. Гродненской региональной таможне начат административный процесс. Два автобуса столкнулись вблизи чешского поселка Лидице, недалеко от Праги. В результате пострадали 17 человек. Одна женщина получила травмы средней тяжести. Ее доставили вертолетом в Центральный военный госпиталь Праги. У других пострадавших незначительные травмы. По предварительным данным, в момент ДТП один из автобусов двигался по главной автомагистрали, а другой съезжал на боковую дорогу.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-17, днем 24-27 градусов тепла.

0: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом – итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13.
3: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной чарт.
1: Всем большой приветик! Начинаем наше любимое киносостязание «Дневной сеанс». Сегодня это состязание еще и вкусное. Прямо сейчас мы разыграем кофе 250 мл и сэндвич «Стандарт» от кофейни по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. Поэтому, настоящие ценители фильмов, ваше время настало. Правила, конечно же, я напомню. Слушайте отрывочек загаданного фильма, понимаете название и быстренько мне на номер 9703 отправляйте название фильма. Если все понятно, предлагаю слушать.
2: Это же золотой билет. Ты только что нашел последний золотой билет в моем магазине.
3: Слушай, я куплю его у тебя. Я дам тебе $50 и новый велосипед.
4: Что за чушь? Я готова дать ему $500 за билет. Хотите продать мне свой билет за $500?
2: Хватит, прекратите, оставьте его.
1: Ну что, послушали, жду ваши варианты. 9703, название фильма.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Напоминаю, каждый день мы разыгрываем призы, и каждый из вас может побороться за подарочек. Ну а мы прослушаем еще раз название фильма.
2: Это же золотой билет. Ты только что нашел последний золотой билет в моем магазине.
3: Слушай, я куплю его у тебя. Я дам тебе $50 и новый велосипед.
4: Что за чушь? Я готова дать ему $500 за билет. Хотите продать мне свой билет за $500?
2: Хватит, прекратите, оставьте его.
1: Да, это действительно фильм «Чарли и шоколадная фабрика». И сегодня я поздравляю радиослушателя последней цифры номера 8624. Вам достается вкусный подарок. Это кофе 250 мл и сэндвич «Стандарт» от кофейни по улице Ленинской, 10, возле библиотеки. Так что, радиослушатель 8624, мы поздравляем вас и желаем вам приятного аппетита.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллона. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
8: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Привет всем-всем-всем! Вот уже половина сегодняшнего дня позади. Надеюсь, вы были продуктивными и успели многое. А даже если не успели, у вас еще есть целая половина. Переходим к нашему новому музыкальному часу. Оливия Родриго появится в этом музыкальном. Зажигательная новинка «Шаде». Горячий хит также присоединяется к этому часу. Впереди новости с прогнозом погоды, а вам я желаю только хороших новостей.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. На госпредприятии «Конус» состоялось мероприятие, посвященное 30-летию парламентаризма в Беларуси. Инициатором встречи парламентариев минувших созывов от Лидского района с молодежными активистами региона выступил директор предприятия, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Андрей Жамойда. Гостями встречи стали представители Личины, которые в разные годы входили в Совет Республики. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Неман на автомобильной дороге Р5 Барановичи-Новогрудок-Ивья с 18 июля 2026 года по 31 октября 2027 приостанавливается движение автобусов регулярного сообщения номер 209С Лида Кривичи. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Житель Гродно разжигал мангал, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Пострадал его 14-летний сын. Подросток подошел к мангалу в момент вспышки паров и получил ожоги. Госпитализировали его в состоянии средней степени тяжести. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4734. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента Боливарианской республики Хорхе Родригес в своем телеграм-канале. Согласно ежедневной правительственной сводке, ранения получили более 16 700 человек. Почти 18 тысяч лишились крова. Полностью разрушено 190 зданий. 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательной операции спасено почти 6500 человек.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-17, днем 24-27 градусов тепла.

0: Заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Движемся этим днем вместе. Ловите факт для перезагрузки мозга. Знали ли вы, что обычная домашняя кошка способна издавать около 100 различных звуков, а вот собаки всего около 10. Так что если ваш кот долго не мяукает или на вас мяукает, возможно, он пытается предсказать вам сюжет вашего любимого сериала. Ну а мы обходимся без лишних слов, только понятным языком классной музыки. Включай громче.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
5: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
5: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Всем отличного настроения! Среда на календаре, температура за окном стремительно взлетела вверх, значит, мы наполняем свои дни только позитивными событиями. Больше нас можно найти в Инстаграме и группе ВКонтакте «Лидер FM».

По данным Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 16 до 26 градусов. Ну а мне пришло время с вами прощаться. С вами была Анна Белявцева. Услышимся завтра. Хорошего всем дня. И помните, если вы поехали не той дорогой, всегда можно перестроить маршрут.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Служба «Одно окно» Лидского райисполкома осуществляет большое количество процедур. Она располагается по адресу: улица Советская, 8. Время работы – понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 до 17 часов, среда с 8 до 20, без обеденного перерыва. Выходные – суббота и воскресенье. В настоящее время служба «Одно окно» проводится прием заявлений по 226 административным процедурам. Их детальный перечень, а также бланки заявлений и актуальные требования доступны на официальном сайте Лидского райисполкома. Лекция-презентация «Духи белорусских замков. Как рассказать легенды в книгах» состоится в Доме Валентина Тавлая в пятницу, 17 июля. Она будет организована на базе выставки «Таямничая жанчыны замка Гродзеншчыны». Участие примет писательница Екатерина Стригель. Начнется мероприятие в 18 часов. Футболисты МЛ «Витебск» проведут ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против румынского клуба «Университате». Встреча в румынской Крайове начнется в 20 часов 30 минут. На прошлой неделе в номинально домашней игре в Венгрии МЛ «Витебск» потерпел крупное поражение со счетом 1-4. Победитель этого противостояния сыграет во втором раунде ЛЧ с болгарским «Левски» из Софии. Проигравшая команда перейдет во второй раунд квалификации Лиги конференций. Кабмин Латвии одобрил поправки к закону, которые накладывают запрет на импорт книг, газет, одежды, обуви, а также детских игрушек и видеоигр из Беларуси и России. По мнению латвийского внешнеполитического ведомства, эти меры позволят сократить возможности Минска и Москвы получать доход от экспорта и укрепить национальную безопасность.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-17, днем 24-27 градусов тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру.

0: личного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
3: Реклама на Лидер ФМ. 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: 6+. Лидер FM. FM. Без границ. 6+.

0: Всем привет! Девичья башня. Древняя крепостная постройка у прибрежной части старого города Ичери-Шихер. Является одним из важнейших компонентов приморского фасада Баку. Ее суровый массив возвышается в прибрежной части феодального города. Крепости или Ичери-Шихер. Башня стоит на скале, частично облицованной чисто тесаным камнем и защищенной крепостной стеной с системой крупных полукруглых выступов, поднимающихся от подножия почти до самой вершины. С 1964 года Девичья башня открылась в качестве музея, а в 2000 году вошла в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Всем пока!
1: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0 154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
8: Как

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По данным Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 16

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мебледи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Милиция предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники орудуют в мессенджере Telegram под названием «Садовая мебель Беларусь». Жители Лиды уже попались на эту уловку и стали жертвами псевдомагазина. Правоохранители призывают граждан быть осторожными при покупках через интернет и не переводить предоплату незнакомым продавцам, говорит начальник отделения по противодействию киберпреступности отдела внутренних дел Лидского райисполкома Андрей Кругляков.
5: Как работает схема? Вам показывают красивые картинки, обещают гарантию 3 года, указывают адреса склада в городе Лида. Но после этого, как вы переводите предоплату, продавец исчезает. Как защитить себя? Никогда не платите предоплату в мессенджерах. Легальная торговля не ведется напрямую в Телеграме. Проверяйте продавца, ищите отзывы на независимых сайтах, проверяйте УНП и адрес. Часто по указанному адресу оказывается жилой дом, а не склад. Покупайте только на официальных сайтах через корзину, а не по переводам по реквизитам на личную карту. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Если вы уже пострадали, немедленно обратитесь в милицию.
4: Гимназия номер 1 города Лиды в рамках реализации республиканского экспериментального проекта объявляет о наборе учащихся в 8 класс с углубленным изучением математики. Отбор проходит на конкурсной основе. Требования: годовая отметка по математике не ниже 9 баллов, средний балл по итогам обучения в 7 классе не ниже 8, примерное поведение. Подать документы можно будет с 17 июля. Справки по телефону 65 28 23 или на сайте гимназии. Свыше 700 тысяч тонн стали произвели на БМЗ в первом полугодии. Итоги работы предприятия в январе-июне подвел первый заместитель гендиректора Анатолий Волков. Он отметил, что первые 6 месяцев года завод отработал стабильно, несмотря на сложную конъюнктуру мирового рынка металлопродукции. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса, председатель Совета партии «Единая Россия» по инновационному и техническому развитию Дмитрий Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» и МКС. На станцию прибыли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. По российской программе запланированы 38 экспериментов и 2 выхода в открытый космос.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-17, днем 24-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: вашего дома.
1: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
0: Срок службы от 10 лет.
1: Оставьте заявку на сайте leobil.by и получите бесплатный расчет.
0: Заявки принимаются без выходных.
1: Справки по телефону 8029-787-27-82.
0: Работаем по всей Беларуси.
1: Leobil. Шаг к вашему комфорту.
2: Лидер FM. Поехали. 6+.
3: Всем хорошей дороги. Немецкий ювелир заказал на свой Rolls-Royce колесные диски в виде часов Rolex. Этот странный заказ ребята тюнинг-ателье получили от владельца ювелирного бизнеса по имени Клаус. Бизнесмен из Дюссельдорфа решил, что его Rolls-Royce недостаточно роскошный и эксклюзивный, и попросил тюнеров сделать колесные диски дизайном, повторяющие люксовые наручные часы для подводного плавания. Взяв фирменный набор, мастера повторили дизайн часов в мельчайших деталях, а по центру циферблатов еще и сделали имя владельца – Клаус, с припиской «Dein Lieblingsjuwelier auf der Co», то есть «Ваш любимый ювелир на К». Имеется в виду место тюнинга, оно же Королевская аллея, знаменитый бульвар Дюссельдорфа, где и расположен магазин затейника Клауса. Вот такая весьма бюджетная реклама.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без пильплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревни Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
8: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 16 июля с 9.00 до 12.00 в городе Лиде по улицам Свердлова дома от 98 до 175 Коперника, Речной, Колхозный. С 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Колесище, Масевище, Белица, Евсевище, Малыги, Рыловцы. В связи с ремонтом линии электропередачи.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь.
4: These streets are far from black and white.

0: По данным Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 16 до 26 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто и не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Happy Cake. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель комитета госконтроля Гродненской области Алексей Игликов проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Лидском райисполкоме. Они состоятся 17 июля с 11 до 12 и с 12 до 13 часов. Можно будет поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона, высказаться по поводу работы должностных лиц, местных органов власти, организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Обратиться на прямую телефонную линию и задать вопрос можно по телефону 80 154 60 42 40. Предварительная запись на личный прием будет производиться 16 июля с 9 до 15 часов по телефонам 80 154 53 40 30, Лидский райисполком, и 80 152 79 88 35 79 88 37, Комитет госконтроля области. На госпредприятии «Конус» состоялось мероприятие, посвященное 30-летию парламентаризма в Беларуси. Инициатором встречи парламентариев минувших созывов от Лидского района с молодежными активистами региона выступил директор предприятия, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Андрей Жамойда. Гостями встречи стали представители Личины, которые в разные годы входили в Совет Республики. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Лидское телевидение продолжает рассказывать о людях, получивших звание «Почетный гражданин Лидского района». Недавно этот список пополнился именем Игоря Рыжкевича. Предприниматель известен тем, что вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. О человеке дела смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Неман на автомобильной дороге Р5 Барановичи-Новогрудок-Ивья с 18 июля 2026 года по 31 октября 2027 приостанавливается движение автобусов регулярного сообщения номер 209С Лида Кривичи. Справки по телефону 80 152 71 50 21. В воспитательно-оздоровительном лагере «Березка» Лидского района проведено тренировочное учение по организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий при регистрации групповых случаев заболевания острой кишечной инфекцией в учреждении для детей. В учении приняли участие специалисты Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии, Центральной районной больницы, работники оздоровительного лагеря. Проведена практическая отработка взаимодействия ведомств, передача информации, организация санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по норовирусной инфекции в детском учреждении с круглосуточным пребыванием.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-17, днем 24-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 800

0: начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: С нами вечер будет приятным. 94.3 FM. Лидер FM. 6+.
1: Всем отличного вечера. Шеф-повар не варит куриную грудку, а заваривает ее в горячей воде. Отварная куриная грудка вполне может разочаровать нас тем, что получится слишком сухой. Но шеф-повар из Австралии готова научить всех кулинаров, как решать такую проблему. Итак, женщина советует опустить грудку весом около 250 грамм в кипящую воду. Тут же выключить плиту и оставить курицу не вариться, а завариваться в течение 20-60 минут. Благодаря постепенно остывающей воде курица равномерно готовится и не пересушивается, получаясь в итоге особенно сочный. В воду можно добавить лимон, лавровый лист или чеснок, но только не соль. Ведь Наги предупредила, что соль влияет на скорость охлаждения воды и мешает правильному течению процесса. Многие уже испытали совет от повара и рассказали, что такая курица отлично подходит для приготовления различных блюд, включая сэндвичи и салаты.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: По данным Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 16 до 26 градусов.
4: Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Кадровый день в райисполкоме. Согласованы назначения двух специалистов. На должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению Лидской ЦРБ назначена Екатерина Селивончик. Продлен контракт с заместителем директора, главным инженером Лиданефтепродукта Андреем Клепацким. Служба «Одно окно» Лидского райисполкома осуществляет большое количество процедур. Она располагается по адресу улица Советская, 8. Время работы – понедельник, вторник, четверг и пятница с 8 до 17 часов, среда с 8 до 20, без обеденного перерыва. Выходные – суббота и воскресенье. В настоящее время служба «Одно окно» проводится прием заявлений по 226 административным процедурам. Их детальный перечень, а также бланки заявлений и актуальные требования доступны на официальном сайте Лидского райисполкома. С 14 по 16 июля на территории Лидского района проводится профилактическая акция в отношении водителей мототранспорта и средств персональной мобильности. На территории Гродненской области в январе-июне совершено 19 ДТП с участием мототранспорта. ГАИ обращается к водителям мототранспорта и напоминает: не забывайте двигаться с включенным ближним светом фар, в застегнутом мотошлеме и при наличии при себе водительского удостоверения соответствующей категории. Лекция-презентация «Духи белорусских замков. Как рассказать легенды в книгах» состоится в Доме Валентина Тавлая в пятницу, 17 июля. Она будет организована на базе выставки «Таямничая жанчыны замка Гродзеншчыны». Участие примет писательница Екатерина Стригель. Начнется мероприятие в 18 часов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-17, днем 24-27 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: везде компании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
2: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
3: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
4: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
5: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

По данным Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Среднесуточная температура от 16

0: KPK. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель комитета госконтроля Гродненской области Алексей Игликов проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан в Лидском райисполкоме. Они состоятся 17 июля с 11 до 12 и с 12 до 13 часов. Можно будет поделиться предложениями по актуальным проблемам развития региона, высказаться по поводу работы должностных лиц, местных органов власти, организаций, деятельности контролирующих и надзорных органов. Обратиться на прямую телефонную линию и задать вопрос – можно по телефону 80-154-60-42-40. Предварительная запись на личный прием будет производиться 16 июля с 9 до 15 часов по телефонам 80-154-53-40-30 Лидский райисполком и 80-152-79-88-35-79-88-37 Комитет госконтроля области. Милиция предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники орудуют в мессенджере Telegram под названием «Садовая мебель Беларусь». Жители Лиды уже попались на эту уловку и стали жертвами псевдомагазина. Правоохранители призывают граждан быть осторожными при покупках через интернет и не переводить предоплату незнакомым продавцам, говорит начальник отделения по противодействию киберпреступности отдела внутренних дел Лидского райисполкома Андрей Кругляков.
3: Как работает схема? Вам показывают красивые картинки, обещают гарантию 3 года, указывают на адреса склада в городе Лида. Но после этого, как вы переводите предоплату, продавец исчезает. Как защитить себя? Никогда не платите предоплату в мессенджерах. Легальная торговля не ведется напрямую в Телеграме. Проверяйте продавца, ищите отзывы на независимых сайтах, проверяйте УНП и адрес. Часто по указанному адресу оказывается жилой дом, а не склад. Покупайте только на официальных сайтах через корзину, а не по переводам по реквизитам на личную карту. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Если вы уже пострадали, немедленно обратитесь в милицию.
2: Гимназия номер 1 города Лиды в рамках реализации республиканского экспериментального проекта объявляет о наборе учащихся в 8 класс с углубленным изучением математики. Отбор проходит на конкурсной основе. Требования – годовая отметка по математике не ниже 9 баллов, средний балл по итогам обучения в 7 классе не ниже 8, примерное поведение. Подать документы можно будет с 17 июля. Справки по телефону 65-28-23 или на сайте гимназии. Лида примет республиканские соревнования по лыжероллерам «Скибел» среди юношей и девушек. Они намечены на предстоящую субботу, 18 июля. Местом проведения станет лыжероллерная трасса у кургана «Бессмертия». Начало в 11 часов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-17, днем 24-27 градусов тепла.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.